0: При отсталом вооружении техники без поддержки ВВС собираются нанести сокрушительный удар.
1: Разгромили силы ООН на Западном фронте.
0: Западном и Восточном.
2: Я объясняю это их решимостью и силой воли.
0: Откуда такая решимость и сила воли?
2: Товарищ Мао Цзэдун говорит: сопротивляйтесь агрессии США. Защищайте свои семьи и родину.
0: Как понять?
2: Товарищ Мао Цзэдун говорит, что если Соединенным Штатам будет позволено захватить всю Северную Корею, кроме проблемы беженцев, нас ожидает трагедия, совместимая с захватом Японии и Китая.
0: Товарищ Мао Цзэдун имеет стратегическое видение. Поэтому мы должны помочь им на Генеральной Ассамблее ООН получить полноценные права голоса. Для борьбы в Северной Корее мы должны предоставить больше вооружения, больше техники, помочь в обучении личного состава ВВС. Нужно оказать им больше поддержки. Например, они заказали 3000 автомобилей. Необходимо срочно отправить.
2: Да, товарищ Сталин.
3: ，小心，这里面是药品，容易碎。小心啊，小心！慢点。小心啊，容易碎。听我。到。容易碎。这几个宝贝疙瘩，我可都交给你了，你得把他们给我活着带出来。报首长，开战以来，汽车的损失率是90%。上了战场，咱们10辆车能保住1辆就不错了。 我不敢保证他们都能活着回来，但我能保证，活着回来的个个都是马金龙。都准备好了吗？
4: 准备好了！
3: 出发！
4: 上！